0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Seimas pritarė, kad vadinamieji tėvadieniai ir mamadieniai priklausytų tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Pasak pataisų iniciatorių, papildomos poilsio dienos sustiprintų šeimas galėtų skatinti gimstamumą ir mažinti emigraciją. Dalis opozicijos, taip pat kai kurie verslo atstovai, dėl to yra skeptiški. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskienė sako, kad papildomos laisvos dienos reikalingos.
2: Tas, kuris turi vaikų, jis turi tikrai objektyviai didesnę naštą, sudarimą sąlygų tėvams pasirūpinti savo vaikais, jų poreikiais pasirūpinti galų gale ir kažkokiais tai savo poreikiais, kuriuos jie atideda rūpindamiesi vaikais, tai yra reikalingas dalykas.
1: Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskienė. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė teigia, kad verslas naujos tvarkos nepalaiko, nes papildomos išlaidos rezultatų esą neduos.
3: Mes turime ir taip vienas geriausių sąlygų auginti vaikus ir dar daryti tokius dalykus, kurie kainuos nuo 40 iki 120 milijonų eurų mūsų skaičiavimais, tai labai yra neatsakinga mano. Čia lengva ranka yra dalinama ta papildoma diena, kuri vargu bavar kažką tai jinai įtakos.
1: Teigia darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Parlamentarai įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kas met nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams būtų galima imti šildyti pastatus. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ir institucijose toliau spręs savivaldybės. Seimas taip pat nusprendė, kad nuo kitų metų gegužės sąskaitos su šiluma ir karštą vandenį bus teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais tik jai vartotojas išreikš tokį pageidavimą. Gdanske vykstančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje tariamasi, kaip stiprinti Rusijos užpulto šalies energetikos sistemos ir ekonomikos atsparumą bei užtikrinti ilgalaikes investicijas. Konferencijoje kalbėjęs Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Ukraina pagrįstai nori būti Europos bendrijos dalimi. Anot jo, istorinis susitaikymas yra būtina bendrystės sąlyga.
4: Rekonstrukcija susijusi ne tik su pastatais, tai ne tik elektrinės, mokyklos ar infrastruktūra. Rekonstrukcija taip pat susijusi su tuo, kas lypi mumyse. Ukraina tikrai pagristai nori būti vieningos Europos dalimi. Vienybės, tikros ir visiškos vienybės būtina sąlyga, visada buvo savos istorijos supratimas ir tikras gebėjimas bei noras susitaikyti.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Istorinį susitaikymą jis pabrėžė tuo metu, kai tarp abiejų šalių prezidentų kilo įtampų dėl antrojo pasaulinio karo metais padarytų nusikaltimų. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas konferencijoje akcentavo reformų siekiant narystės Europos Sąjungoje svarbą.
5: Investicijos labai svarbios atsigavimui. Tam reikia pasitikėjimo. O pasitikėjimas priklauso nuo stiprių institucijų. Štai kodėl reformos vykdomus Ukrainai stojant į Europos Sąjungą yra tokios svarbios. Nuolatinė pažanga kovojant su korupcija ir stiprinant teisinę valstybę yra būtina norint išlaikyti piliečių, tarptautinių partnerių ir investuotojų pasitikėjimą.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Ignalinos atominė elektrinė ruošiasi ardyti vienos galingiausių pasaulyje RBMK reaktorius. Tam bus skelbiamas tarptautinis konkursas, pasak elektrinės vadovo Lino Baužio. Tokio tipo reaktorių pasaulyje dar niekas nėra ardę, jie stovi ir Černobylio atominėje elektrinėje.
6: Dabar prasidės patys sudėtingiausi darbai – reaktorių šerdžių išmontavimas. Tai pirmajam bloke reaktorių viršutinė ir apatinė dalį esam patys išmontavę savo jėgomis, bet pačios reaktorių šerdis jau tai darysim su tarptautiniais ekspertais, tarptautiniom kompanijom, kurios turi žinias, patirtį ir toliau. Aišku, RBMK tipo reaktorių dar niekas nėra išmontavę ir mes čia būsim tikrai pirmieji pasaulį, galim tai drąsiai sakyti.
1: Ignalinos atominės elektrinės vadovas Linas Baužys. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 24, Kaune 25 laipsniai. Artimiausią naktį be didesnio lietaus, temperatūra 12-17 laipsnių. Rytoj dieną lietaus irgi nenumatoma, bus 25-30, o Kuršių Nerijoje iki 24 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
7: Микрофон в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «Как вести себя на воде в жаркую погоду» в Висагенесе идет подготовка к социальному проекту арт-реабилитации для людей с недугом. Президент Гитанас Нуседа заявил, что будущее Европейского Союза будет определяться победой Украины в войне против напавшей на нее России, восстановлением страны и ее членством в сообществе. Об этом он сказал в Гданьске, участвуя на конференции по восстановлению Украины. По словам главы государства, восстановление страны – это возможность для демократии доказать, что их созидательная сила сильнее разрушительной силы агрессора. Президент также подчеркнул, что восстанавливать Украину необходимо, не дожидаясь окончания войны. В Клайпеде находится один из флагманов 6-го флота Соединенных Штатов Америки, корабль управления и командования USS Mount Whitney. Это один из важнейших командных кораблей военно-морских сил США в Европе и один из двух эксплуатируемых в мире кораблей такого класса. По словам посла США в Литве Кары Макдональд, визит этого корабля в Клайпеду является важным подтверждением обязательств США по обеспечению безопасности региона и коллективной обороны НАТО. Временно исполняющий обязанности председателя Демократического союза во имя Литвы, депутат Европарламента Виргинюс Синкевичус, намерен завтра представить президенту Гитанасу Науседу кандидатов партии на министерские посты. По словам Синкевичуса, кандидаты демократов уже фактически согласованы с будущим главой правительства. Согласно соглашению новой коалиции, демократы делегируют руководителей в Министерство сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения. Ранее сообщалось, что на пост министра сельского хозяйства может быть предложен депутат Сейма Кестутис Мажейка, на пост министра энергетики Лукас Савицкас, а на пост министра здравоохранения Линас Кукурейтис. Член парламентского комитета по охране окружающей среды социал-демократ Аудрюс Радвилавичус подтвердил, что обсуждал с кандидатом на пост премьер-министра Миндугасом Синкевичусом возможность занять должность министра окружающей среды. Он сообщил, что услышал от Синкевичуса его ожидания и обсудил вопросы, которые необходимо будет решать. Сам Радвилавичус отметил, что существует несколько возможных кандидатов на этот пост. Полиция и пожарно-спасательная служба сообщают, что за последние сутки в Литве были обнаружены тела 8 человек, трое из которых были извлечены из водоемов. Предполагается, что они утонули в самоуправлениях Пагегия, Висагенеса и Паневежского района. Тела еще 5 человек были найдены в Каунасе, Аникчайском и Вилковижском районах, а также в Укмерге. Во всех этих случаях начато досудебное расследование для установления причин смерти. Пожарный спасатель Артур Зас Петровас говорит, что хотя смерть на воде не редкость, каждому необходимо знать элементарные правила поведения у водоемов.
8: Для нас это, скажем так, и напряженные, плохие новости, но и мы на это смотрим немножко с другой точки зрения, с профессиональной. Если люди не тонут, то автоматически у нас, как у спасателей, тоже пропадает форма, пропадает нюх, пропадает чутье, пропадает, скажем, такая специальная подготовка. Поэтому мы, в принципе, за то, чтобы люди не тонули, но так как люди все-таки все равно продолжают тонуть при тех или иных обстоятельствах, то для нас это трудный сезон, мы к нему готовились, мы к нему готовы. Но мы на это смотрим как на очередные, ну просто...
9: Ну то есть для вас это, скажем, определенный этап в работе спасателя, можно так сказать, сезон?
8: Да, это наш хлеб и это наша база, и пока люди тонут, пока мы их спасаем, мы нужны обществу, так скажем.
9: Как правильно оценить безопасность места для купания и на что стоит обратить внимание в первую очередь?
8: Ну, наверное, все равно нужно исходить из того, что, наверное, во-первых, озвучить, из-за чего чаще всего случаются несчастные случаи на воде. Это есть ряд причин, ну,
10: там, если по перечислению, то самое главное и самое, наверное, распространенное, из-за чего все-таки результат, почему они тонут, это паника, страх и неумение вести себя на воде. Люди также тонут, потому что дети идут купаться без присмотра, взрослые идут купаться без надлежащего присмотра своих друзей, там, рекомендаций и так далее и тому подобное. И в нетрезвом состоянии способны на неадекватные поступки, там, кто дальше нырнет, кто круче прыгнет, кто дальше заплывет, и в итоге все-таки тонут. Потом купание в незнакомых местах, специальных, необорудованных, это имеется в виду. И у нас, как Литва, так мы имеем Неман, мы имеем кучу рек, очень быстро текучих. Мы имеем Нерис, Щашево, Вяркня, там, Меркис. Ну, речки у нас текут и довольно-таки с приличной скоростью. И в результате, если это не оборудовано под какой-то пляжик, если нету присмотра, если нету нормальной спокойной воды, то дети тонут, попав на глубину, их подносят и уносят. Взрослые в незнакомых местах, в неподготовленных, ныряя, цепляясь за грунт, коряги и так далее и тому подобное. Купание под разными уродово

всяких карьерах, мостах, незнание грунта, незнание дна, незнание акватории. Это тоже приводит к несчастным случаям. Дальние заплывы – отдельная история. И имеем море, так это купание на волнах. Чем и особенное наше море, Балтийское, чем оно отличается от других морей, таких там, как в Турции, как в Греции, как в других теплых странах, тем, что у нас оно недостаточно соленое и автоматически недостаточно держит людей на воде. И поэтому люди, попав там даже в небольшой незначительный шторм, тем более, что оно у нас отличается еще и тем, что очень много подводных течений из-за перепада температуры, она у нас прогревается по-разному, вот, и из-за ветров, и из-за в таком месте мы находимся, то люди у нас очень удачно даже тонут, в отличие от теплых морей других. Вот это нужно учитывать. И, в принципе, сейчас, в последнее время, много городские власти и районные власти нашего государства, они уже организовывают много специальных мест именно для купания. То есть организуют пляжи, организуют переодевательные будки эти, организуют мостики, организуют песочек, то есть чистая акватория. Даже уже много видно, где вот по районам нам получается ездить. Есть и веревки, и катер, и спасательные круги, и щиты, где описано на нашем государственном языке, как вести себя возле воды, чего можно, чего нельзя, чего не рекомендуется. Все это в совокуплении, ну, все равно массовые, скажем так, объявления по радио, телевидению, по всем медии тоже призывают к тому, чтобы адекватно вести себя на воде, адекватно подготовиться к этому. Есть целый ряд, скажем так, правил, чего можно и чего нельзя. Хотелось бы лишний раз повторить. Во-первых, нельзя лезть в воду в нетрезвом виде. Это, ну, сразу прямая дорога туда, что будем иметь дело со спасателями, с службами или там уже не спасателями, а именно звать на помощь водолазов, которые там де-факто будут вытаскивать из-под воды. Нельзя нырять в воду, то есть не допускается никакая бравада, не допускается никакая на авось, не допускается никакая на слабо. То есть обычно это бывает среди молодых, подростковых людей, ну, в подростковом возрасте, когда там один «давай, кто дальше пронырнет». Ну и в результате потеря сознания, и люди тонут. Нельзя, если это пляж, то почему вот такой простой призыв плавать только в зоне буйков? Потому что именно в зоне буйков плавает много-много людей. Детей, пожилого возраста всяких, женщин, людей тех, которые не умеют плавать. И спасатели там обычно бывают, ну, два, ну, один и два, там, ну, максимум три человека. И у них все внимание идет в эту зону, где до буйков. Если какой-то умник заплывает за буйки, то автоматически внимание переключается на него и все остальные, которые в это время находятся в зоне купания, то есть там и дети, и взрослые, и старики, и т.д. и т.п., они все попадают в зону риска из-за одного такого умника, который решил вот так вот, если хочется плыть куда-то далеко, то обязательно, ну что, надо принимать этого внимания, мнение других, и для чего вообще спасатели нужны. И то есть своим поведением он как бы подвергает не себя, чтобы он понял, ну вот почему я это говорю, а то, что он подвергает всех остальных, сразу вырубает, ну, из этого поля зрения спасатель, то это надо всегда помнить. Ну, не допускается также, скажем, если вы пользуетесь плавательными средствами, всякие надувные матрасы, круги, фламинги, крокодилы, я не знаю, там, дельфины, то нужно учитывать и всегда иметь в виду, что это подручное средство, оно всегда может продырявиться, сломаться, перевернуться с него можно, порыв ветра его унести может. Это всегда нужно учитывать и, ну, всегда иметь в виду пути отхода. То есть знать, что если вдруг вы его каким-то образом потеряете или от него, ну, скажем так, ничего не останется, то, ну, чтобы нельзя заплывать далеко от берега. Вот. Нельзя купаться в одиночку. Это касается абсолютно всех. Это касается не только детей, но это даже в основном-то сейчас больше касается людей среднего возраста и преклонного возраста. Потому что мужчины от 45 лет и старше, они все подвержены таким, как вот инсульт, инфаркт. И может человек быть идеально здоров, идеально спортсмен, идеально молодец. Но если ему, скажем так, уже за 40 лет,

он попадает в эту широченную сейчас огромную зону риска, что его просто, это от нас не зависит. Маленький тромб в легкие, в мозг, в сердце, и все. И хватает там 50.

0: Да, нельзя подплывать к мостам, нельзя подплывать к дамбам, нельзя подплывать к сифонам, которые есть. Вот много, ну, эти сифоны, это которые вот озеро запрут, и там, ну, дальше идет, то вот, где падает вода. Очень много их повсеместно есть, и тоже любопытные до ужаса люди пытаются к ним подплыть или там нырять с этих мостиков. Этого всего делать нельзя. Если всего этого избежать, то тогда можно наслаждаться водой, наслаждаться всем этим и, ну, избежать этих приключений.
1: С пожарным спасателем Артурусом Петровым говорил Глеб Аникевич. Лесовозгляденители объявили, что причиной железнодорожной аварии, произошедшей в начале мая в Гуджуне и Кидайняйского района, стал дефект буксы. Позднее букса разрушалась на участке, где была отключена система автоматического контроля подвижного состава. В то же время авария, произошедшая двумя днями позже в Есии Каунасского района, была вызвана действиями дежурного по станции. По итогам расследования предусмотрены дополнительные меры по усилению безопасности движения на дороге. Проводить дополнительные проверки технического состояния подвижного состава, пересматриваются алгоритмы работы систем, а в долгосрочной перспективе обещана модернизация оборудования. Тело, предположительно принадлежащее погибшему в этом месяце в Украине литовскому добровольцу Игнасу Кейлюсу, было вывезено с поля боя. Однако официально смерть пока не подтверждена, поскольку еще не проведены ДНК-экспертизы. Предполагается, что мужчина в возрасте около 30 лет погиб при выполнении боевого задания на юге Украины. В Висагенесе набирают добровольцев для социального проекта под названием «Пикакока», который призван вернуть к социальной жизни тех, кто пережил инсульт или другие болезни с тяжелыми последствиями для организма. Это не просто арт-терапия, но арт-реабилитация, когда в проекте участвуют не только люди с недугом, но и те, кто за ними ухаживает, говорит инициатор проекта Сандра Матвеева.
2: Мой близкий человек, мой папа, перенес инсульт, который несколько переформатировал его жизнь в общей сложности, и посредством творчества он все-таки до сих пор живет и пытается вернуться в нормальное русло. Инсульт подкорректировал даже его и движение, и речь. То есть он был парализован и нарушился речевой аппарат, после чего, ну, доктора многие сказали, что, наверное, с этим придется жить. Однако, так как он всю жизнь посвящал творчеству, 16 лет это был его образ жизни, здесь, наверное, это было как раз-таки для нас спасательным кругом, потому что рисование, вот мелкая моторика, которая как раз в этих процессах всех участвует, она стала его средством возвращения к нормальной жизни. Образ жизни поменялся конкретно на очень-очень творческий, потому что без рисования он не живет ни одного дня. И, конечно же, это постоянно стимулирует различные процессы мозговой деятельности, моторики, как уже говорила, и помогает это возвращать какие-то свои навыки, функции и так далее. То есть он из правши стал левшой, и достаточно неплохо уже стал говорить. И мы это очень сильно связываем конкретно с творчеством, именно такой арт-реабилитацией. На почве всего этого у нас появилась идея написать первичный проект в Министерство культуры, который мы благополучно выиграли, и уже потом сейчас могу сказать, что благополучно реализовали, в котором решили представить более широкой аудитории работы, которые были сделаны на протяжении этого самого активного периода реабилитации. И рассказать людям, во-первых, о динамике, как это все происходит с точки зрения не медицины, а нашей такой более обывательской, но очень наблюдательной. Рассказать о том, что эти работы имеют место быть и дальше трансформироваться в дизайн-объекты, что тоже стало немаловажным. И здесь хотелось бы немножко упомянуть о том, почему же все-таки мы такую выставку сопрягаем с дизайном, потому что для большинства людей, которые переносят какие-то потрясения здоровья, одной из задач становится все-таки вернуться к жизни. Но когда они занимаются творчеством или там различными методами с помощью искусства, все-таки, возвращаясь домой, они снова возвращаются в четыре стены, которые их окружают. И, к сожалению, они не видят выхода этим работам, они не видят дальнейшего продолжения этому всему. То есть реабилитацию они получают, и дальше все равно они возвращаются, ну, очень быстро в привычное русло, в, ну, такое одиночество. И поэтому наш проект был направлен на то, чтобы мы показали дальнейшую жизнь еще и тех работ, которые они делают. И посредством вот вторичной обработки

0: их работ и трансформации в какие-то дизайн-объекты, которые можно приспособить спокойно в жизнь, которые могут быть красиво вписаны в интерьер, в текстиль, может быть, даже в дизайн одежды. Мы показываем, каким образом творчество может еще дальше развиваться и работать, и приобретать коммерческий смысл. И таким способом направляя их на финансовую независимость. То есть, чтобы те люди, которые там с определенными недугами, они могли еще и попробовать зарабатывать. Поэтому такой проект мы реализовали в 2023 году. И на наш взгляд, как я уже говорила, он действительно получился очень успешным. И, естественно, только его завершив, мы стали думать, а что дальше?
1: Вот следующий этап – это очень важно, потому что сейчас мы в нем, я так понимаю, и находимся. Точнее, вы находитесь. То есть вы теперь решили создать целую группу, да, вот арт-терапии, арт-реабилитации, в которой бы могло бы себя реализовать большее количество таких людей, да?
0: Да, да. На сегодняшний день наша задача именно расширить эти рамки и сделать это более доступным для более широкой группы. И здесь мы, уже тоже проанализировав какие-то наметки после прошлого проекта, мы поняли, что наша целевая аудитория на сегодняшний день уже не только люди с недугом, но еще и те люди, которые заботятся о людях с недугом. Потому что эти две группы людей, они очень близко сопрягаются, они живут в очень похожей теме, несмотря на то, что они в разных как бы физическом состоянии. Но, тем не менее, это две очень уязвимые группы, которым нужна и финансовая поддержка, и нужно какое-то развитие, и просто выход из постоянно, каждодневной этой тяжелой рутины. Поэтому в этом проекте мы предусматриваем одну группу, которая идет с недугом люди, и одну группу людей, которые ухаживают за людьми с недугом. И мы будем делать достаточно долгосрочные занятия по творчеству. Одно будет направлено на графику и живопись. Второе будет направлено на скульптуру и керамику. И это два направления тоже выбраны не просто так, потому что в данном случае уже просто из опыта мы знаем, что здесь совсем неплохо развивается вот именно эта моторика. И через тактильность, соприкосновение с различными материалами, через карандаши, через линии очень мотивируется и усиливается мозговая деятельность. Поэтому выбраны именно эти направления. И точно так же этот проект предусматривает цикл выставок, который пройдет в ближайших городах. Это Висагинас, Игналина, Зарасай и Утяна. И мы выставки повезем вместе с представлением вообще этого проекта для того, чтобы еще больше расширить круг наших и знакомств и просто заручиться поддержкой и знакомствами в других городах и развиваться дальше. И хотелось бы, чтобы с помощью этого проекта уже в регионе более устойчивым стало понятие художественной миссии как вспомогательного средства реабилитации для людей с какими-то тяжелыми потрясениями здоровья. И чтобы на это люди смотрели с меньшим скептицизмом, нежели раньше, потому что все-таки мы еще живем в каком-то таком измерении, когда нам кажется, что рисование — это такое развлечение какое-то, не очень что-то серьезное. Хотя на самом деле это способ очень ярко и очень сильно заставить мозги работать.
1: А скажите, тут самое важное, потенциальные участники проекта, это, собственно, как с ними? Вы уже набрали группу или знаете, кто к вам придет?
0: Вообще, на самом деле, когда на нашей страничке появилась снова активность, мы сразу же, конечно, написали о том, что уже начинаем реализовывать этот проект, и у нас начались звонки. Поэтому люди уже звонят, хотя мы не объявляли еще пока никакого набора. И люди рассказывают уже и по телефону, и вживую, встречая в городе, свои истории. И в ближайшее время мы, конечно, поместим открытое приглашение, но не буду скрывать, что уже есть потенциальные участники, которые, в принципе, так, на низком старте, чтобы пойти быстрее регистрироваться в этот проект.
1: Ну, осталось спросить, когда, в принципе, результатов ждать, да? Вот когда будет уже сама выставка, может быть, или об этом рано еще говорить?
0: Нет, не рано, так как наш проект рассчитан на, в принципе, год. Плюс-минус все, как говорится, там юридические и практические термины у нас там остается даже чуть-чуть меньше месяцев. И если все хорошо пойдет по графику, то либо декабрь, либо январь уже у нас будут выставки. Поэтому вот с августа месяца мы хотим уже положить начало этим всем творческим занятиям, несколько месяцев посвятить конкретно созданию всех этих работ и трансформации, и уже в декабре иметь первые результаты, которые уже могут быть представлены широкой аудитории.
1: Говорила инициатор проекта социальной арт-реабилитации Пика Кока Сандра Матвеева. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве ожидается небольшая облачность, существенных осадков не прогнозируется, ветер переменных направлений слабый, температура составит от 12 до 17 градусов выше нуля. Завтра днем также ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится, ветер северных направлений 5-10 метров в секунду, температура составит 25-30 градусов тепла, на Куршской косе 22-24 градуса. В Вильнюсе осадков не ожидается, ночью температура составит плюс 13-15. Днем в столице 27-29 градусов выше нуля. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Дящим балу». Сейчас 16 часов 28 минут.